Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 7 часов и 2 минуты. С новостями Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В выходные БПЛА атаковали склады Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области. Marketplace пообещала оказать помощь родственникам семьи погибших. Нефтепродукты попали в реки Перми. В Минприроды Прикамья 59 РО рассказали, что проверяют информацию СМИ о загрязнении речки Пыш в районе подъезда к Перми на западном обходе. Она впадает в Мулянку. Специалисты выясняют, как нефть попала в реку. По оперативной информации, в целях предотвращения распространения нефтяной пленки на водный объект установлены боновые заграждения. Принимаются меры по сбору нефтяной пленки, добавили в Минприроды. В Перми с 18 июля частично изменилась схема движения на круговой развязке у пересечения шоссе Космонавтов с улицы Промышленной и с улицей Аверятской. В Минтрансе края уточнили, что количество полос сохранится, их оси будут смещены для освобождения места под строительство опор путепровода. На объекте обустроен стройгородок, началась расчистка полосы отвода вдоль шоссе Космонавтов, параллельно ведется переустройство газопровода у арены «Молот», а на кольце подготовка к возведению 4 опор путепровода и фундамента подпорной стенки. Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия отпустили на покой. Он хотел уйти с поста из-за достижения предельного возраста 75 лет и подавал прошение в марте 2024 года, но его благословили продолжать управлять Пермской епархией. В этом году ему исполнилось 77. Священный Синод вновь обсудил прошение и удовлетворил его. На его место назначили епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия, сообщает 59.ру. В офисы массово заехали зумеры, и они принесли с собой новые правила игры. Психолог Юлия Суркова объяснила «Москве-24», что старый формат «стол с компьютером» больше не работает. Молодому поколению не важен статус стеклянного небоскреба, им нужен комфорт. В списке must-have для современного офиса – теннисные столы, диваны и игровые зоны, нормальная кухня, где можно поесть не над клавиатурой. По словам эксперта, уровень стресса сейчас такой, что люди ищут опору. Мозг требует природы и простоты. А стекло и бетон в центре города только добивают нервную систему, отметила психолог. Кроме того, некоторые компании уже разрешили приводить друзей в офис и даже нанимают для своих сотрудников психологов. На этом пока все новости. Доллар сегодня 78.39, евро 89.89. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. И температурный максимум сегодня плюс 27.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброго утра, вы слушаете Радио Альфа, с вами Ирина Плотникова. Пару слов о дорожной обстановке. Почти свободное движение в Перми. По данным сервиса Яндекс.Карты, 11-минутный затор на улице Мира от дома номер 101 до Карпинского. Понемногу начинает копиться транспорт на маршала Рыбалка от Ласевинской до Оборонщиков, на Вильямса от Гайвинской до Пулковской.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Предлагаю не просто себе придумать самое успешное начало недели, а, собственно, пусть оно так и будет. Доброго утра! Вы слушаете Радио Альфа. Понедельник, 20 июля. Сегодня, как обычно, на старте новые семидневки. Анна Романова рассказывает, на чьей стороне будут звезды.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овенам, неделя наполнит вас радостью, независимо от ваших успехов. Пожинайте результаты своих трудов с благодарностью за дарованные вам возможности. Тельцы, время перемен. В чувствах может возникнуть путаница. Дорога вперед как будто спрячется за деревьями, но идти все равно нужно, так что продолжайте. Близнецы. Возможно, очень неожиданные перемены и даже потрясения. Могут произойти инсайты относительно вашей жизни и вашего места в ней. Раки. Это время потока, который как будто увлекает вас в новое русло. Возможны серьезные эмоциональные встряски, но этот поток вынесет вас к цели. Львы. Это время конфликтов и потенциальной угрозы здоровью. Берегите силы и останавливайтесь, если видите, что дело идет к крупной ссоре. Девы. Неделя временных задержек и потерь. Не пытайтесь собрать то, что рассыпается. Вы напрасно потратите силы. Лучше наблюдать и отдыхать. Весы. Избегайте давления и открытой борьбы. Это неделя мягкого и умного обхода препятствий. Не планируйте дальних поездок. Задержки будут к лучшему. Скорпионы. Неделя волевого прорыва во многих

0: с любимой музыкой на радио Альфа. 7:24 точные местные. По крайней мере, в Китае это животное является символом удачи и финансового благополучия. Потому совсем не удивительно, почему же именно такой формы делают копилки. Тему продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
1: Радио Альфа.

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. 7:32 в Перми. Плюс 18 сейчас на улице. Днем жарче. Подробный прогноз после новостей с кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. В российских школах предложили по-новому проверять домашние задания. В общественной палате считают, что школьникам не стоит, стоит не только сдавать письменную работу, но и обязательно устно объяснять, как они ее выполнили. Такой подход поможет сократить использование искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий и позволит учителям лучше понимать, действительно ли ученик разобрался в теме. В Октябрьском округе Прикамья выпал самый сильный ливень за последние 11 лет. За 12 часов здесь выпало 87 миллиметров осадков, сообщает проект «Опасные природные явления». Это рекорд с 25 октября 2015 года, рассказали специалисты. Испания второй раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. В финале испанцы в дополнительное время обыграли действующих чемпионов, аргентинцев, со счетом 1-0. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 25-27 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Постепенно из выходных возвращаемся в будний темп. Понедельник, 20 июля. На календаре 7 часов и 42 минуты в городе, плюс 18 в Перми сейчас, днем до 27, и вся неделя будет такой жаркой и солнечной. Чем отметился этот день в истории, расскажет скоро Катя Григорьева, а через пару минут дорожная сводка.
1: Реклама. Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: Трэвел Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106-594-783-57.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 75. Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
0: На радио «Альфа» дорожная информация. По данным сервиса «Яндекс.Карты», местами в Перми затруднения, но незначительные. Основные сейчас на Лифаново от Смирнова и далее по Свердлова до Ивановской, на Ласевинской от Магистральной до Маршала Рыбалка. По Северной Дамбе неспешное движение в сторону Мотовилихи.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. Кто стал прототипом героини Ирины Муравьевой в фильме «Карнавал»? Узнаем прямо сейчас от Кати Григорьевой, спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1924 года родилась Татьяна Леознова, режиссер культового шпионского хита «17 мгновений весны», пронзительной мелодрамы «Три тополя на Плющихе» и лирической музыкальной комедии «Карнавал». За жесткость на съемках коллеги прозвали знаменитую женщину-режиссера «Железной леди», но в жизни она была душевным и ранимым человеком. Семьи у нее не было, но была приемная дочь, которая была рядом до последних дней режиссера. Картину «Карнавал» Леознова называла самой личностной, а историю героини Ирины Муравьевой похожей на свою собственную. На создание фильма «Три тополя на Плющихе» режиссера вдохновила песня Пахмутовой «Нежность». Фильм получил первую премию на международном фестивале в Аргентине за реальное отображение событий человеческой жизни и супружескую верность. В фильме «17 мгновений весны» Леознова добавила трогательный сюжет, которого не было в романе Юлиана Семенова. Это встреча Штирлица с женой в кафе. О подобных встречах ей рассказывали сами реальные разведчики.
4: Реклама. Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
5: Радио «Альфа».

нами.

7:58 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Как отмечают социологи, в этом году каждый третий пермяк начал отказываться от спонтанных покупок. Больше новостей у Полины Поповой в ближайшем выпуске. Пока на Радио Альфа. Музыка, понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 8:01. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Сегодня ночью в направлении московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предпринятая попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет, свидетельствуют подсчеты ТАСС. 6 пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в московскую Домодедовскую больницу, сообщили в медучреждении. Российские девятиклассники чаще всего выбирают гуманитарные, технологические и социально-экономические профили обучения, говорится в исследовании. Там отмечается, что при выборе предметов для углубленного изучения почти половина родителей, 40%, ориентируется на математику, 36% на русский, 34% на информатику. Далее идут биология, физика и химия. В Пермском крае для борьбы с борщевиком применили роботов-мульчеров. Как сообщила глава ЧУСового Сергей Белов, используется тяжелая модель робота весом около 360 килограммов. Она перерабатывает заросли борщевика в мелкую фракцию прямо на месте. Рабочий управляет роботом на расстоянии, и это исключает контакт человека с ядовитым соком растений и риск травм от летящих камней, пишет текст. В Пермском крае на этой неделе впервые с начала лета ожидается дефицит осадков. Дожди возможны, но локальные и кратковременные. Погода в Прикамье будет формировать блокирующие антициклоны с центром над Северным Уралом. Начиная со вторника, дневная температура может достичь плюс 30. Такая погода продержится всю неделю. Лингвисты выбрали самое красивое слово в мире. Специалисты платформы для изучения языков Bubble впервые провели такой конкурс. Они собрали 223 варианта из более чем 75 языков, а международное жюри оценило их звучание, смысл, редкость и культурную значимость. Победителем признано слово «кайтиакинанга» из Новой Зеландии. Это слово маорийского племени, означает ответственность человека защищать природу для будущих поколений. Племя считали себя частью природы, а не ее владельцами. Доллар 78.39, евро 89.89. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: А с вкусным завтраком, согласитесь, и утро веселее. Всех приветствую. Вы слушаете Радио Альфа. Приятного аппетита всем, кто за столом, ну а тем, кто уже собирается в путь. Через пару минут расскажу, где на улицах Перми сложности. И Катя Григорьева в ближайшие минуты расскажет, как крепкое словцо, по мнению британских ученых, может помочь человеку.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deking-sperm.ru. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 2255.
2: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
3: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
4: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
5: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
6: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины –

0: качественную покраску. АБС Авто. Новостание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
3: В Перми 8 часов и 11 минут. По данным сервиса Яндекс.Карты, на улицах Перми местами затруднения. 14-минутные заторы на мостовой от Фокинской и далее по Славяново-Лифаново и Свердлова до Ивановской. На Стахановской затруднение от моста через железную дорогу до Карпинского. На Мира начинает копиться транспорт от дома номер 101 до Леонова. На Комсомольском проспекте от Петропавловской до Луначарского. На Пушкина от 25 октября до Компроса.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Нужный темп понедельнику задает музыка. Радио Альфа всех приветствую. Друзья, новая неделя, а значит, новая возможность побороться за приз в конкурсе «Охота на отдых 12+». Напомню, трижды в день по будням звучит специальный сигнал. Его-то и нужно отмечать смайликом в виде домика в МАКС. Радио Альфа номер, напомню, 8-906-3-8-104-1. 8:19 в Перми. Прямо сейчас к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны

0: растянутая кожа плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
1: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
0: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые и тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Теплое солнечное утро набирает обороты. В Перми половина девятого, плюс 19 градусов сейчас. В нашем городе это еще не предел. Подробнее о погоде после новостей.
1: Здравствуйте. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. В Перми запустят метеоры до Сарапула. Эти рейсы станут частью составного маршрута Нижний Новгород, Казань, Сарапул, Пермь. Рейсы из Перми в Сарапул запланированы на 30 июля, 17 и 21 августа. Промежуточные остановки будут совершаться в Краснокамске, Усть-Качке и Чайковском. В Кудымкаре 14 и 15 августа пройдет музыкальный фестиваль «Трамплин». Хедлайнером будет группа «Мураками». Также на сцене выступит группа «Горшенев». В этом году «Трамплин» посвятят памяти Виктора Цоя. Килиан Мбаппе установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу. В матче за третье место против сборной Англии французский нападающий оформил дубль и довел число своих голов на мировых первенствах до 22. Поэтому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси, у которого 21 мяч. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на радио «Альфа» спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: уже.
1: Каждое утро с любимой музыкой Радио Альфа будет бодрее и добрее определенно. Без 29 в Перми, друзья, в невероятном вопросе 12+, на этой неделе разыгрываю пригласительные на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвай с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется все лето каждую среду в 19:00. Невероятный вопрос. Начнем разгадывать уже через полчаса.
2: Реклама. В этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнслуке.
6: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
7: Выбор огромный, а он один? Спешите в дивный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
8: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
9: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
10: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
9: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
11: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
12: Телефон 236-64-77.
13: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
14: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.

0: таких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: На радио «Альфа» дорожная сводка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», почти получасовая пробка на мостовой от Ленинградской и далее по Славяново-Лифаново и Свердлово до Ивановской. Небольшие затруднения на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. В центр города затруднения на Камском мосту.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: У всех сладкоежек сегодня самый настоящий праздник. 20 июля во всем мире отмечается День торта. Ну а самый большой торт был приготовлен в 2005 году. Его вес составил 59 тонн. Чем еще запомнился день в истории, расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1917 года в Германии зарегистрировали торговую марку BMW. Ее история началась раньше, в Мюнхене в 1913-м. Инженер Карл Фридрих Раб основал производство авиадвигателей. Тогда же Густав Отто, сын изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса Отто, создал свою компанию. В Первую мировую войну резко вырос спрос на такие моторы, и две компании объединились в предприятие под названием «Баварские авиационные заводы». А в 1917-м переименовали его в «Баварские моторные заводы», сокращенно BMW. Тогда же появилась и эмблема – круг, разделенный на четыре части – белые и голубые. Это цвета герба и флага Баварии. Долго считалось, что рисунок символизирует вращающийся пропеллер на фоне неба. Но на самом деле BMW просто использовал этот образ в рекламе авиадвигателей в 1929-м. Логотип был наложен на изображение самолета с пропеллером.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM. Слушайте нас в умных колонках и онлайн на alfa.fm.ru. К дефициту топлива мы как-то потихоньку уже даже привыкаем, ну, по крайней мере, подстраиваемся под ситуацию. А вот о нехватке осадков, я думаю, переживать не будем. Как говорят метеорологи, на этой неделе в нашем регионе ожидается дефицит осадков и жаркая погода на 2-4 градуса выше нормы всю неделю. Больше новостей у Полины Поповой и уже через 5 минут.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-court-ros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптека. Веточка. Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И сустав остановкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
8: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
11: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: 9 утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Сегодня ночью в направлении московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предпринятая попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет, свидетельствуют подсчеты ТАСС. 6 пострадавших с минно-взрывной травмы различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, сообщили в медучреждении. В Перми для проведения работ по реконструкции шоссе Космонавтов изменится движение на пересечении с улицами Промышленной и Аверятской. По данным Минтранса, с 18 июля сместились полосы движения для того, чтобы освободить рабочую зону для строительства опор будущего путепровода. Одним из этапов реконструкции шоссе станет строительство двухуровневой развязки на этом месте. Реконструкция шоссе разбита на 2 этапа. В рамках первого этапа проекта работы развернутся на 2-километровом участке от Свиязева до моста через Мулянку. Здесь появится современная магистраль, а также двухуровневые развязки. Строительство будет проходить поэтапно, чтобы снизить неудобства для автомобилистов на время проведения работ. Первая часть работ оценивается в 4 миллиарда рублей. Она завершится в конце 2028 года. Вторая часть стартует в конце 2026 года и завершится к августу 2029 года, пишет текст. Глава Свердловского района Перми Андрей Летов распорядился о принудительном демонтаже нестационарного торгового объекта. Он попал в реестр незаконно установленных. Речь о павильоне по улице Народовольческой 3В в районе перекрестка Островского и Революции напротив семьи. Согласно сервису Дубльгиз, здесь размещаются 4 организации: кофейня, пекарня, парикмахерская и круглосуточный продуктовый магазин. Стало известно, сколько ФИФА заработала за чемпионат мира 2026. Чемпионат мира принес Международной федерации футбола рекордные доходы. 15 миллиардов рублей, долларов, пишет издание The Guardian. Ключевым фактором роста выручки стали продажи билетов на матчи, включая их перепродажу. Заработанная ФИФА сумма оказалась выше прогнозов. Изначально в организации планировали получить около 11 миллиардов долларов. Этот чемпионат стал первым в истории, на котором сыграли 48 сборных. Доллар сегодня 78.39, евро 88.88. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сейчас плюс 21 градус. В течение дня малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. И столбики термометров сегодня поднимутся до плюс 27.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: А давайте каждый из нас придумает себе самую успешную неделю, нарисует в воображении те успехи, которых так ждет. Визуализация на самом деле работает. Доброго утра! Вы слушаете Радио Альфа. С вами Ирина Плотникова. Время начать. Невероятный вопрос. Сегодня разыгрываю пригласительные на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Внимание! Невероятный вопрос. Каждый седьмой из нас хотя бы иногда ест это с хлебом. Звоните 257-0107. Повторю, невероятный вопрос. Каждый седьмой из нас хотя бы иногда ест это с хлебом. Звоните 257-0107.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК на складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
4: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
5: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
6: Брехня!
5: Серега, покажи!
7: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
10: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речке. В ночном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
12: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
13: 0+.
0: На Радио Альфа дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, получасовой затор сейчас на Огородниково от Кузнецкой и далее по мостовой Славяново-Лифаново и Свердлова до Ивановской. На Стахановской небольшие сложности от моста через железную дорогу до Карпинского, на Монастырской от Осинской до Попова, на Писарево от Карбышева и далее по Вильямса до Гайвинской. Неспешное движение в центр Перми по Камскому мосту.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Мы вернемся к ней, как и к невероятному вопросу, совсем скоро, а прямо сейчас звездный расклад на неделю от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Венам, неделя наполнит вас радостью, независимо от ваших успехов. Пожинайте результаты своих трудов с благодарностью за дарованные вам возможности. Тельцы, время перемен. В чувствах может возникнуть путаница. Дорога вперед как будто спрячется за деревьями. Но идти все равно нужно, так что продолжайте. Близнецы, возможно, очень неожиданные перемены и даже потрясения. Могут произойти инсайты относительно вашей жизни и вашего места в ней. Раки, это время потока, который как будто увлекает вас в новое русло. Возможны серьезные эмоциональные встряски, но этот поток вынесет вас к цели. Львы, это время конфликтов и потенциальной угрозы здоровью. Берегите силы и останавливайтесь, если видите, что дело идет к крупной ссоре. Девы, неделя временных задержек и потерь. Не пытайтесь собрать то, что рассыпается. Вы напрасно потратите силы. Лучше наблюдать и отдыхать. Весы, избегайте давления и открытой борьбы. Это неделя мягкого и умного обхода препятствий. Не планируйте дальних поездок. Задержки будут к лучшему. Скорпионы. Неделя волевого прорыва во многих сферах жизни. Очень важной станет тема партнерства. Доверие и профессионализм будут важны, как никогда. Стрельцы. Возможен бытовой дискомфорт и мелкие помехи в делах. Будет ощущение, что вам мешают люди. Будьте внимательней к обману и риску. Козероги. Время активного, но осторожного движения. Как если бы вы шли в незнакомом месте с фонариком. Избегайте открытых конфликтов и борьбы. Водолеи. Неделя выгодных союзов и реального вложения сил в общее дело. Перемены могут быть стремительными и внести коррективы в планы. Рыбы. Период паузы и накопления сил. По итогу у вас появится огромный заряд энергии, который стоит тратить на стоящие дела.
1: Радио Альфа.
0: В Перми 9 часов и 20 минут мы разгадываем на Радио Альфа невероятный вопрос. Каждый седьмой из нас хотя бы иногда ест это с хлебом. Выясняем, что же это может быть. 257-0107 и звонок есть. Доброе утро.
4: Доброе утро. Арбуз.
0: Арбуз с хлебом?
4: Да.
0: Как-то слишком, по-моему, невероятно. Вам так не кажется?
4: Нет.
0: А вы едите, что ли, арбуз с хлебом?
4: Я нет, муж ест.
0: А почему? Не спрашивали, не интересовались?
4: Ну, он говорит, так вкусно, как-то у него так с детства.
0: Ничего себе, вот ваш муж принадлежит к тому количеству людей, каждому седьмому, да!
4: Классно, спасибо.
0: Для меня лично это невероятно есть арбуз с хлебом. Я даже не пробовала, даже в голову не приходила. Но вот теперь буду знать вас. Поздравляю с победой. И пригласительные на речную прогулку вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа достается вам.
4: Классно.

0: Золотые хиты на радио Альфа. И, наконец, на смену зонтику берем солнечные очки. Плюс 21 градус в Перми сейчас, днем сегодня до плюс 27. Эта свинья вошла в книгу рекордов Гиннесса. Она настолько необычна, что на ее носу даже сделали смотровую площадку.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
1: Радио Альфа.

0: Половина десятого в Перми, плюс 22 градуса сейчас в нашем городе. Подробнее о погоде на сегодня после новостей с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В прошлом месяце потребительские цены в Пермском крае выросли на 0,7%. С начала года инфляция в Прикамье составила 4,4%. Такие данные приводит Пермстат. Между автобусными остановками Красавинский мост и улица Есенина сделали новую остановку – бульвар Преображенского. Она стала 1300-й в Перми. В Октябрьском округе Пермского края введен режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями обильных осадков. Об этом сообщил глава округа Георгий Поезжаев. Пермяки все чаще выбирают не пляжи, а активный отдых и уникальную природу. Трафик на сайты с необычными турами вырос у прикамцев на 78%. Самыми быстро растущими маршрутами для динамичных путешествий и поиска новых впечатлений стали Арктика и Дальний Восток. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 25-27 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа, без 20.10. В Перми мы сегодня просто на раз-два разгадали невероятный вопрос. Выяснили, что каждый седьмой из нас хотя бы иногда ест арбуз с хлебом. Новая головоломка завтра после 9 утра. Невероятный вопрос, 12+. Всю эту неделю разыгрываем пригласительные на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. Все лето, каждую среду в 19.00. Через пару минут заглянем на улицы Перми и вернемся к музыке.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает, счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
6: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
7: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
6: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
7: Сайт домострой.шоп.
8: ООО «Мрозекс Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
9: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
10: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
11: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: На радио Альфа дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты сохраняются затруднения в Мотовилихе на мостовой от Ленинградской и далее по Славяново-Лифаново и Свердлово до Ивановской. На Стахановской затор от моста через железную дорогу до Карпинского. Неспешное движение по Монастырской от Осинской до Попова. В остальном на улицах Перми свободно.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Математик Паскаль в свое время называл эту игру гимнастикой для ума. Сегодня, 20 июля, отмечается Международный день шахмат. И, между прочим, наша страна уверенно лидирует по количеству гроссмейстеров. На начало этого года их 256. Рекорд среди всех стран. Чем еще отметился день в истории, расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1924 года родилась Татьяна Леознова, режиссер культового шпионского хита «17 мгновений весны», пронзительной мелодрамы «Три тополя на Плющихе» и лирической музыкальной комедии «Карнавал». За жесткость на съемках коллеги прозвали знаменитую женщину-режиссера «Железной леди», но в жизни она была душевным и ранимым человеком. Семьи у нее не было, но была приемная дочь, которая была рядом до последних дней режиссера. Картину «Карнавал» Леознова называла самой личностной, а историю героини Ирины Муравьевой похожей на свою собственную. На создание фильма «Три тополя на Плющихе» режиссера вдохновила песня Пахмутовой «Нежность». Фильм получил первую премию на международном фестивале в Аргентине за реальное отображение событий человеческой жизни и супружескую верность. В фильме «17 мгновений весны» Леознова добавила трогательный сюжет, которого не было в романе Юлиана Семенова. Это встреча Штирлица с женой в кафе. О подобных встречах ей рассказывали сами реальные разведчики.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Без 4 минут 10 в городе. Друзья, в Перми появился новый визит-центр. Это в парке «Городские горки» на бульваре Гагарина, 44В. Здесь бесплатно проводят экскурсии, мастер-классы. Больше новостей у Полины Поповой уже через 3 минуты. Пока инструментальная музыка, спонсор ИП Старикова Анна Олеговна, питомник Анютины Глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины Глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 10 утра. Вы слушаете Радио Альфа с новостями понедельника. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В прошлом месяце потребительские цены в Пермском крае выросли на 0,7%. С начала года инфляция в регионе составила 4,4%. Такие данные приводит Пермстат. Сильнее всего за месяц выросли цены на овощи. Картофель подорожал сразу на 21%, репчатый лук на 23%, капуста на 19%, а морковь на 12%. При этом подешевели помидоры, сладкий перец и чеснок. Операцию по спасению животных на речках Пыш и Мулянки развернули в Пермском округе. В муниципалитете ведутся работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и спасению птиц и животных. По словам главы округа Ольги Андриановой, ситуацию контролирует Росприроднадзор, Пермская природоохранная прокуратура и Минприроды Прикамья. Специалисты установили боновые заграждения, очищают поверхность воды от загрязнений и принимают меры для предотвращения их дальнейшего распространения. Одновременно волонтеры, зоологи и ветеринары Пермского зоопарка помогают пострадавшим птицам и животным, очищают их и оказывают им необходимую помощь. Поисковые группы продолжают обследовать берега и акваторию рек, чтобы своевременно обнаружить новых животных, нуждающихся в спасении. Заместитель главы Перми по социальной сфере Екатерина Мальцева покидает свою должность в связи со сменой работы. Источники газеты «Звезды» сообщают, что Екатерина Мальцева в августе завершит работу в администрации и трудоустроится в Москве в околоправительственных структурах. Исполнять обязанности заместителя главы по социальному блоку будет начальник департамента образования Ольга Ершова. В России разработали новые правила для участников школьных олимпиад. Согласно проекту, с 1 сентября планируется запретить повторное участие одного и того же школьника в одном этапе Всероссийской олимпиады по одному предмету в течение текущего учебного года. Мера направлена на пресечение повторной сдачи в разных регионах страны. Заявки на пермский марафон подали уже более 12 тысяч человек. Среди них спортсмены из 250 городов России, из Казахстана и Южноафриканской республики. В этом году впервые пройдет забег профессий. Он приурочен к году пермской промышленности. Беговые трассы будут пролегать через центр города, а маршруты общественного транспорта изменят. Само мероприятие пройдет в Перми 5 и 6 сентября. Доллар 78.39. Евро 89.89. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северный и северо-восточный, 3-5 метров в секунду. До плюс 27 днем, пока в Перми плюс 23.
2: Реклама. Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радиоканал «Альфа».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Альфа».

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. Британские ученые сделали удивительное открытие. Что поможет сконцентрироваться нам с вами, узнаем от Кати Григорьевой скоро. А прямо сейчас на радио Альфа новости автопрома.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Шиногигант Bridgestone, похоже, решил разорить шиномонтажки. Японские инженеры представили концепт вечных безвоздушных шин Airfree. Они буквально способны пережить сам автомобиль. Инженеры шли к этому моменту целых 18 лет. В новинке вообще нет воздуха. Колесо состоит из изогнутых спиц из термопластичной смолы. Сверху натянут тонкий слой протектора. Эту конструкцию физически невозможно проколоть или порезать. Гвозди, битое стекло и острая арматура и абсолютно не страшны. Водителю больше не нужна запаска в багажнике и регулярные проверки давления. Bridgestone планирует продавать эти колеса по подписке. По сути, автовладелец покупает один комплект на всю жизнь. Когда протектор стирается, специальный робот в сервисе просто наплавляет новый слой резины на старый каркас. Первую партию вечных колес уже запустили в Японии. И здесь есть забавный нюанс. Пока технологии позволяют использовать их только на малых скоростях. Сейчас шины тестируют на беспилотных электрошаттлах для пенсионеров. Они разгоняются всего до 20 км в час. Зато эти же наработки уже используют для создания колес к луноходу.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Ай, в этом костюме как в бане.
8: Пап, ты чего? В «Мэнс Луке» на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
9: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
10: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
9: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
8: В «Мэнс Луке».
11: «Мэнс Лук», Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
12: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
13: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
12: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
14: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
15: Телефон 236-64-77.
16: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
17: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
19: Телефон рекламной службы 259-17-00.
20: Радио «Альфа».

0: старше 12 лет.
1: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
2: Радио Альфа.

0: И даже в окружении огромного количества родных, близких людей, к сожалению, можно чувствовать себя одиноким, но не нужно. Вы слушаете «Радио Альфа». К музыке вернемся уже через минуту, пока новости с кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. Штрафы, полученные водителям, стоящими в очередях за бензином на АЗС, будут аннулированы. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Решение об отмене постановления примут после поступления соответствующих обращений от водителей. В Октябрьском округе в Прикамье выпал самый сильный ливень за последние 11 лет. За 12 часов здесь выпало 87 миллиметров осадков. Это рекорд с 25 октября 2015 года, отмечают специалисты. Испания второй раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. В финале испанцы в дополнительное время обыграли действующих чемпионов аргентинцев со счетом 1-0. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на радио «Альфа» спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша!
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Любимая музыка на радио Альфа. И, думаю, солнечная погода, которую мы так все долго ждали, в какой-то степени станет мотиватором для того, чтобы поскорее завершить свои рабочие дела. И, друзья, в гонке за успехом, пожалуйста, не забывайте, на радио Альфа продолжается охота на отдых 12+. Весь июль мы разыгрываем сертификаты на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Финал у нас проходит по пятницам, а в течение недели мы отбираем участников-финалистов. Чтобы им стать, внимательно слушайте радио Альфа, и как только прозвучит специальный сигнал «Охота на отдых», отправляете смайлик в виде домика в наш Макс, и вы в игре 12+. Вместе с домиком, пожалуйста, пишите свой номер телефона. Номер Макс, радио Альфа, 8-906-38-104-1. Итак, в эту пятницу, 24 июля, в 15:10 победители из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если человек нам не перезванивает, мы выбираем следующего претендента на победу. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы – уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Подробные условия игры «Охота на отдых» на alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
3: а уезжают на новеньком автомобиле.
2: Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
5: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
9: ИП «Грин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
10: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой – 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой – 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой – 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Без 15.11 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. 20 июля. Сегодня с Катей Григорьевой перелистнем страничку всемирной истории. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1917 года в Германии зарегистрировали торговую марку BMW. Ее история началась раньше, в Мюнхене в 1913-м. Инженер Карл Фридрих Рапп основал производство авиадвигателей. Тогда же Густав Отто, сын изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса Отто, создал свою компанию. В Первую мировую войну резко вырос спрос на такие моторы, и две компании объединились в предприятие под названием «Баварские авиационные заводы». А в 1917-м переименовали его в «Баварские моторные заводы», сокращенно BMW. Тогда же появилась и эмблема – круг, разделенный на четыре части – белые и голубые. Это цвета герба и флага Баварии. Долго считалось, что рисунок символизирует вращающийся пропеллер на фоне неба. Но на самом деле BMW просто использовал этот образ в рекламе авиадвигателей в 1929-м. Логотип был наложен на изображение самолета с пропеллером.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: Перми 11 утра с новостями на радио Альфа. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В выходные БПЛА атаковали склады Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области. Маркетплейс пообещал оказать помощь родственникам семьи погибших. Нефтепродукты попали в реки Перми. В Минприроды Прикамья 59 РУ рассказали, что проверяют информацию СМИ о загрязнении речки Пыш. В районе подъезда к Перми на западном обходе она впадает в Мулянку. Специалисты выясняют, как нефть попала в реку. По оперативной информации, в целях предотвращения распространения нефтяной пленки на водный объект установлены боновые заграждения. Принимаются меры по сбору нефтяной пленки, добавили в Минприроды. В Перми с 18 июля частично изменилась схема движения на круговой развязке у пересечения шоссе Космонавтов с улицы Промышленной и с улицей Аверятской. В Минтрансе края уточнили, что количество полос сохранится, их оси будут смещены для освобождения места под строительство опор путепровода. На объекте обустроен стройгородок. Началась расчистка полосы отвода вдоль шоссе Космонавтов. Параллельно ведется переустройство газопровода у арены «Молот», а на кольце подготовка к возведению 4 опор путепровода и фундамента подпорной стенки. Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия отпустили на покой. Он хотел уйти с поста из-за достижения предельного возраста 75 лет и подавал прошение в марте 2024 года, но его благословили продолжать управлять Пермской епархией. В этом году ему исполнилось 77. Священный Синод вновь обсудил прошение и удовлетворил его. На его место назначили епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия, сообщает 59.ру. В офисы массово заехали зумеры, и они принесли с собой новые правила игры. Психолог Юлия Суркова объяснила «Москве-24», что старый формат «стол с компьютером» больше не работает. Молодому поколению не важен статус стеклянного небоскреба, им нужен комфорт. В списке must-have для современного офиса – теннисные столы, диваны и игровые зоны, нормальная кухня, где можно поесть не над клавиатурой. По словам эксперта, уровень стресса сейчас такой, что люди ищут опору. Мозг требует природы и простоты. А стекло и бетон в центре города только добивают нервную систему, отметила психолог. Кроме того, некоторые компании уже разрешили приводить друзей в офис и даже нанимают для своих сотрудников психологов. На этом пока все новости. Доллар сегодня 78.39, евро 89.89. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 25-27.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: FM.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Радио Альфа.

0: Деспасито.
1: Луис Фонси и Дэдди Янки на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Понедельник набирает ход. Уже 11 минут 12-го. Успехов вам, прекрасного настроения и как можно больше любимой музыки Радио Альфа. Далее без перерыва Дан Балан. Послушаем Ричарда Маркса, Flying Decibels. А Константин Никольский уже через пару минут.
2: Реклама, акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
3: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
2: «Домострой», Пермь, Николая Островского, 75.
3: Сайт домострой.шоп.
4: ООО «Амбросок», Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
3: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. Пермь-подшипник. Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. Пермь-подшипник. Улица Хрустальная, 34.

0: таких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Любимая музыка Шер на радио Альфа. 11:33, точное местное. С кратким обзором новостей Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Перми некоторые АЗС разрешили заливать бензин в канистры и начали даже рекламировать эту возможность. Так, сеть «Нефтехимпром» разрешила заливать до 20 литров бензина в канистры и даже объявила розыгрыш призов 5 канистр. Напомню, ранее почти на всех АЗС региона запретили заливать бензин в канистры, сообщает текст. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. Сейчас, чтобы получить такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Голкипера сборной Испании по футболу Унаи Симона признали лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года. Вратарь «Атлетика» из Бильбао получил награду «Золотая перчатка» по окончании финального поединка с командой Аргентины на чемпионате мира. На первенстве 2026 года он провел 8 матчей, а футболист пропустил 1 мяч и 7 раз отыграл на 0. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 25-27 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Там, где музыка прежде всего, статус-кво на радио Альфа. Ну и мы с вами не останавливаемся в своем стремлении сделать этот понедельник особенным. Через пару минут яркие хиты минувших десятилетий, золотая коллекция, нас ждут Авенёра Кадабастани, Роксет и Бой Джордж.
1: Реклама.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
4: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
5: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми «Полдень» с новостями понедельника. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В июне потребительские цены в Пермском крае выросли на 0,7%. С начала года инфляция в регионе составила 4,4%. Такие данные приводит Пермстат. Сильнее всего за месяц выросли цены на овощи. Картофель подорожал сразу на 21%. Репчатый лук на 23%. Капуста на 19%. Морковь на 12%. При этом подешевели помидоры, сладкий перец и чеснок. Операцию по спасению животных на речках Пыш и Мулянки развернули в Пермском округе, а в муниципалитете ведутся работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и спасению птиц и животных. По словам главы округа Ольги Андриановой, ситуацию контролируют Росприроднадзор, Пермская природоохранная прокуратура и Минприроды Пермского края. Специалисты установили боновые заграждения, очищают поверхность воды от загрязнений и принимают меры для предотвращения их дальнейшего распространения. Одновременно волонтеры, зоологи и ветеринары Пермского зоопарка помогают пострадавшим птицам и животным, очищают их от нефти и оказывают необходимую помощь. Поисковые группы продолжают обследовать берега и акваторию рек, чтобы своевременно обнаружить новых животных, нуждающихся в спасении. Стало известно, в каких именно школах Пермского края будут ставить оценки за поведение с 1 сентября. Как сообщили в Краевом министерстве образования, это школы из Перми, Кунгура, Лысьвы, Соликамска и Гамова. Всего в эксперименте участвуют 10 школ. Если говорить именно о пермских школах, то оценки за поведение будут ставить в лицее номер 2, школах 127,96 и в предметной языковой школе «Дуплекс». Ставить оценки будут учащимся с 1 по 8 классы. Это будет трехуровневая система оценки за поведение, образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Предполагается, что к сентябрю 2027 года система оценки за поведение начнет действовать уже во всех российских школах. В России в крупных городах молодые люди задумываются о создании семьи в разном возрасте. Пермь входит в десятку городов с самым ранним возрастом, около 23 лет. Самый молодой возраст фиксируется в Татарстане, около 21 года. В Москве этот показатель приблизился к 28 годам. На этом пока все новости. Доллар 78.39, евро 89.89. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на «Радио Альфа» спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания и необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. До плюс 27 в течение дня, сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Purple Disco Machine на радио Альфа 104.1 FM. Конечно, на эмоциональное состояние человека влияет не только музыка, не только круг общения и, в конце концов, события, которые происходят, но и в том числе они. Цветы. Именно цветам будет посвящена горячая десятка Анны Романовой на этой неделе. Скоро послушаем свежий выпуск, а через пару минут на радио Альфа Юлия Савичева.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт permdefiscourtros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Нормальная канализация, та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП Грикин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Именно этот цветок, который считается и полевым, и садовым, является символом нашего праздника Дня семьи, любви и верности, который мы отмечали сравнительно недавно, 8 июля. Самые интересные факты о ромашке у Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до н.э. А в 1 столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, Ингрид только что на Радио Альфа. В Перми половина первого. С кратким обзором новостей Полина Попова.
1: Здравствуйте. В расписании аэропорта Большой Савино появилась информация о прямых перелетах из Перми в Таиланд на Пхукет. Согласно ему, чартерная программа рассчитана с 26 октября этого года по 18 марта будущего года. Всего запланировано 12 рейсов. Между автобусными остановками Красавинский мост и улица Есенина сделали новую остановку, бульвар Преображенского. Она стала в Перми 1300-й. Пермяки все чаще выбирают не пляжи, а активный отдых и уникальную природу. Трафик на сайты с необычными турами вырос на 78%. Самыми быстрорастущими маршрутами для динамичных путешествий и поиска новых впечатлений стали Арктика и Дальний Восток. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на Радио Альфа, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов.
2: Реклама. Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Джерри Халливелл на радио Альфа. Еще до конца этой недели, друзья, продолжается вечерний конкурс «Счастливый номер 12+». Разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» бар. Чтобы стать победителем, после 5 вечера по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 24 июля в эту пятницу радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» бар. Стартуем в 22:00, 18+. Далее на радио Альфа подборка лучших песен минувших десятилетий в этой золотой коллекции: Долорес Риордан, Марк Энтони и Джой.
1: Реклама. Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
4: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
5: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые и тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
11: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
12: Золотая коллекция. Радио «Альф».

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13:01 с новостями дня на радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Фридрих Мерц признал зависимость ФРГ от поставок российского газа. Их отсутствие спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, отметил канцлер. Таким образом, глава немецкого правительства ответил на вопрос журналиста телеканала ZDF, который говорил о невыполнении Мерцем предвыборных обещаний, данных гражданам страны. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получать такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Россия по итогам этого года может снова выйти на первое место по числу туристов, приехавших в Турцию. В Анталии ожидают, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 до 4 миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Средиземноморскую ассоциацию ательеров. За первое полугодие Анталию посетили более 1 300 000 гостей из России. Это примерно на 7% меньше, чем год назад. В отрасли связывают снижение с числом рейсов, курсами валют, ростом цен и геополитической обстановкой. Жители пермских микрорайонов Гаева и Заозерья останутся без водоснабжения на сутки из-за ремонта насосной станции «Северная». Отключение запланировано с 10 утра 25 июля до 10 утра 26 июля, рассказали в компании «Новогорприкамье». Во время остановки станции специалисты проведут ремонт оборудования и водопроводных сетей, а также профилактические работы на объектах канализации. Жителям рекомендуют заранее сделать запас воды. Килиан Мбаппе установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу. В матче за третье место против сборной Англии французский нападающий оформил дубль и довел число своих голов на мировых первенствах до 22. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси, у которого 21 мяч. Третьим в списке остается бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе с 16 голами. Среди действующих футболистов следом идет англичанин Гарри Кейн. На его счету 14 мячей. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершился. В финале встречались сборные Аргентины и Испании. Матч закончился со счетом 1-0 в пользу испанской сборной. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Во вторник, 21 июля, в Перми будет ясно, без осадков. Ветер северный слабый, плюс 18 ночью, завтра днем, плюс 27-29 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалей. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» пять песен о любви.
0: Несмотря на лирику предстоящих песен, уверена, дневная романтик-коллекция вас взбодрит и вдохновит. В ближайшие четверть часа на радио «Альфа» Леди Гага и Бруно Марс. Послушаем Криса Айсека, группу «Секрет», норвежское трио «Аха», и Лиз Маклернан открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Песня, которая пополнила копилки наград обоих музыкантов, Леди Гага и Бруно Марс на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Немного сменим темпо, ритм. Доктор Албан продолжит этот музыкальный час через пару минут.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения.

0: Эдди. Закажите забор в центре металлокровли.
1: Стоит недорого, блестит, переливается.
0: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
2: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Доктор Албан на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди группа кино. Послушаем Лиане и Скотта Кэлломом. Пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Быстрых перспектив для возобновления переговоров между Россией и Украиной сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед Ведомости. Минпросвещение предложило изменить правила проведения школьных олимпиад. Ученикам хотят запретить повторно участвовать в одном и том же этапе по одному предмету в течение учебного года, пишет РИА Новости. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Банка России. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Гудвин». Во вторник, 21 июля, в Перми будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный слабый. Ближайшей ночью плюс 18 градусов. Завтра днем в Перми плюс 27-29.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Ace of Base на радио Альфа. Сегодня в невероятном вопросе выяснили, каждый седьмой из нас хотя бы иногда ест арбуз с хлебом. Всю эту неделю в невероятном вопросе разыгрываю пригласительные на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00. Шагаем только вперед. Золотая коллекция «Радио Альфа» ждет нас в этой подборке ярких хитов минувших десятилетий. «Дежавю», «Скорпионс» и «Пола Абдул».
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов, 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
6: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
7: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Золотая коллекция «Радио Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дежавю на радио Альфа в золотой коллекции. И в финале часа послушаем Ричарда Клейдермана. Музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17 квартал. Сайт perm-defiz-court-ros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
6: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
7: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: Оугдбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
10: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
11: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
12: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
13: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14.02. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Глава Валберис назвала размер компенсации в результате атак вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости. Семьи погибших работников компании получат 2 миллиона рублей, пострадавший в тяжелом состоянии 1 миллион. Как заявила Татьяна Ким, холдинг прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после ударов по логистическим комплексам. Напомню, что ВСУ атаковали распределительные центры фирмы в Тамбовской области. 7 человек погибли, 25 пострадали. В России на фоне дефицита бензина начало дорожать газомоторное топливо, сообщает «Известия». За первую половину июля стоимость сжиженного углеводородного газа на автозаправочных станциях в среднем по стране выросла на 12% по сравнению с июнем. Основная причина подорожания – увеличение спроса. Дефицит бензина привел к тому, что владельцы автомобилей стали активнее переходить на газ. По словам экспертов, дефицита этого топлива не ожидается, внутренний рынок полностью обеспечен. А экспорт в последнее время сокращается, поскольку поставки внутри страны стали выгоднее. В России почти на четверть выросло число аварий с пострадавшими велосипедистами. За первые 6 месяцев этого года произошло около 2900 таких ДТП. В них погибли 123 человека. Еще 2800 получили травмы. Данные госавтоинспекции изучил «Коммерсант». Больше всего таких аварий зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Красноярском крае. Одновременно более чем на треть выросло число ДТП с электросамокатами, моноколесами и другими средствами индивидуальной мобильности. Пермские рестораны начали досрочно закрывать летние веранды из-за затяжной дождливой погоды. По словам представителей бизнеса, постоянные осадки привели к снижению числа посетителей и сделали работу сезонных площадок убыточной. Ранее городские власти разрешили летним верандам в Перми работать на 2 месяца дольше, до 1 ноября. Почти треть россиян ни разу не ходили к психологу. Чаще всего это связано с тем, что люди не верят в эффективность таких консультаций. Об этом говорят результаты исследования. Сейчас регулярно работают с психологом 14% опрошенных, еще 16% проходили терапию раньше, а 19% были на консультации несколько раз. Как пишет ТАСС, почти каждый четвертый россиянин хотел бы начать терапию, но пока откладывает этот шаг. Среди тех, кто не обращался за помощью, 29% считают, что могут справиться самостоятельно, а 28% не верят в эффективность терапии. Еще 13% не готовы обсуждать личные проблемы, а 7% не знают, как выбрать подходящего специалиста. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 21 июля во вторник в Перми будет ясно, без осадков, ветер северный слабый. Плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 27-29.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: кайфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Любимая музыка Португал The Man на радио Альфа 104.1 FM и на нашем сайте alfa.fm.ru. Во время звучания песни вы можете посмотреть, кто ее исполняет, и там же на главной странице ссылка на онлайн-вещание. 14.12 в городе, далее с нами Чайф, и чуть позже на радио Альфа Оливия Дин.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качества. Переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
6: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
7: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
8: А тебе-то зачем?
7: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
9: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Оливия Дин на радио Альфа 104.1 FM. И на самом деле довольно легко стать участником нашего летнего проекта «Охота на отдых 12+». Напомню, весь июль мы разыгрываем сертификаты на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Финалы по пятницам, а сегодня новая неделя, набираем участников. Как им стать? Внимательно слушайте Радио Альфа. Как только прозвучит специальный сигнал «Охота на отдых», отправляйте эмодзи «Домик» в Макс Радио Альфа, и вы в игре 12+. Номер Макс Радио Альфа 8-906-38-104-1. Сигнал звучит трижды в день по будням. В эту пятницу, 24 июля, в 15:10 победители из списка участников. Финалистов будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. И напомню, для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы будем выбирать следующего. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович» на правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться. Смените постановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. Зеленина в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51.
1: Охота на отдых. Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
9: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель.

0: Ка-чинг!
1: Шани Твейн на Радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Плюс 27 градусов сейчас в нашем городе. Завтра еще жарче. Подробный прогноз после новостей.
2: Здравствуйте. Некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты. Как сообщает РИА Новости, прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, а также пенсионеров с северным или сельским стажем. С октября маркетплейсы смогут передавать в Федеральную налоговую службу сведения о продавцах. Об этом ТАСС сообщил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. 63% россиян считают себя трудоголиками. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру». В региональном разрезе лидирует Свердловская область, где трудоголиками себя назвали 79% опрошенных. Зараб Ахметов, служба информации.
1: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». 21 июля во вторник в Перми будет ясно, без осадков, ветер северный слабый. Ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 29.
3: Реклама.
4: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: По версии книги рекордов Гиннесса, этот музыкант остается одним из самых популярных артистов в мире до сих пор. Weeknd, а с ним и Daft Punk на Радио Альфа. Далее нон-стоп, Маура Дион, Хедхантер и Куин. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. 2-195-213.
6: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. Новостание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Золотая коллекция. Радио.

0: 3 часа дня вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. США рассматривает возможность проведения полномасштабной военной операции против Ирана, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. По данным издания, Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе. При этом американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями в Белом доме, заявил, что расширение операции может быть осложнено сокращением запасов средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов. Госдума рассмотрит несколько законопроектов, связанных с миграционной политикой. Один из них касается иностранцев с непогашенной или неснятой судимостью. Им предлагают запретить получать российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание. При этом неважно, где было совершено преступление, в России или за рубежом. Если о судимости станет известно уже после оформления документов, вид на жительство или разрешение на временное проживание могут аннулировать. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предложили запустить программу утилизации машин старше 20 лет. Кроме того, по мнению экспертов, электронный паспорт автомобиля должен быть дополнен историей жизненного цикла машины. В числе предлагаемых дополнений – цена автомобиля, показания одометра, сведения о ДТП, данные о техобслуживании с указанием даты и пробега, информация о замене деталей и жидкостей, сведения об обременениях и датах их установления и снятия. За первое полугодие в Пермской УФАС поступило 249 жалоб на проведение государственных и муниципальных закупок. Обоснованными признали 64 из них. По итогам проверок ведомство выявило 96 нарушений. Ведомство также возбудило 162 административных дела. Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей. Кроме того, УФАС рассмотрела 246 обращений о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. В итоге в реестр внесли 72 компании участников закупок. В России в первом полугодии интерес к установке систем умного дома увеличился более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Известия». Главной причиной эксперты называют развитие искусственного интеллекта. Это позволяет управлять домашними устройствами проще и удобнее. Современные системы способны не только выполнять базовые команды, такие как включение света, запуск бытовой техники или регулировка температуры, но и анализировать поведение пользователей, автоматически настраивать параметры работы устройств и адаптироваться под потребности каждого члена семьи. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания и необходима консультация специалиста. Завтра, 21 июля, в Перми будет ясно, без осадков, ветер северный слабый. Ночью 18 тепла, во вторник днем плюс 27-29 градусов. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника «Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника «Фомина». Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Цветочный хит от Майли Сайрус на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Между прочим, вот этот цветок, самый распространенный в мире и, наверное, один из самых любимых, не имеет ни одного какого-либо негативного поверья или традиции. Это ромашка. Самые интересные факты собрала Анна Романова и «Горячая десятка» вечером, напомню, в половине седьмого. Также выпуски «Горячие десятки» вы можете послушать и почитать на нашем сайте alfa.fm.ru и в группе «Радио Альфа» ВКонтакте. Добавляйте в подписчики. 15.12 в Перми. Далее без перерыва группа «Градусы». Послушаем Depeche Mode, Тедди Свимса и через пару минут на «Радио Альфа» Александр Маршалл.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в «Домодом» мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. «Домодом». Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
7: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
6: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
7: Сайт домострой.шоп.
8: ООО «Амбросок», Пермь. ОГРН 117-595-80-21-403.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Touch Faith. Радио Альфа.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Эра на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Впереди новый хит, это будут Алок и Халид. А для начала новости, о событиях коротко, Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Российский бизнес впервые открыто заявил о несогласии с рядом положений проекта доступа о сквозном мониторинге цен, выразив опасения по поводу расширения доступа чиновников коммерческой информации, сообщает «Известия». В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы, об этом пишут «Ведомости», со ссылкой на проект Миноборнауки. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Владельцы частных автозаправочных

0: Станции крупные сети начали массово распродавать заправки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. Зараб Ахметов, служба информации.
1: И о погоде на завтра. Спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «Гудвин». Во вторник, 21 июля, в Перми будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный слабый. Ближайшей ночью плюс 18 градусов. Завтра днем в Перми плюс 27-29.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия, Турция, КНР и Иран должны вступить в союз, призвали на конференции в Анкаре. Это нужно для обеспечения глобальной безопасности, сообщают СМИ со ссылкой на итоговую декларацию международной конференции. Авторы документа призвали также реформировать НАТО. Участники конференции назвали действия США и Израиля, а также ситуации вокруг Ирана, сектора Газа, Ливана и Украины главными источниками угрозы масштабного военного конфликта. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин. По его словам, злоумышленники могут представляться сотрудниками известной компании, помогать пассажиру ориентироваться в аэрогавани, а затем просить перейти по QR-коду, например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в дьюти-фри или небольшое вознаграждение. Сенатор объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, после этого мошенники могут попытаться войти в аккаунты, а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, госуслуг или других сервисов. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил модернизировать программу мат-капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 000 000 рублей при рождении третьего или последующих детей, передает ТАСС. В Пермском крае за первые 6 месяцев года ввели в эксплуатацию 788,5 тысяч квадратных метров жилья. Об этом рассказали в Пермстате. Это 9639 новых квартир, а общий объем строительства на 17% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Большую часть жилья построили индивидуальные застройщики. Также в регионе за полгода ввели в эксплуатацию 167 нежилых зданий общей площадью более 210 тысяч квадратных метров. Краснодарский край возглавил топ направлений для отдыха в бархатный сезон. Результаты исследования представлены сервисом для планирования путешествий OneToTrip. На Краснодарский край приходится 21% заказов. При этом в сравнении с прошлым годом показатель снизился. Москва находится на втором месте, а Санкт-Петербург на третьем. В пятерку самых популярных направлений вошла Калининградская область, которая занимает 4-е место. Приморский край стал 5-м. В прошлом году регион находился на 10-й позиции. Республика Татарстан, ранее входившая в топ-5 популярных направлений, опустилась на 7-е место, пишет ТАСС. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 21 июля во вторник в Перми будет ясно, без осадков, ветер северный, слабый, температура воздуха сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+. Всю неделю по утрам в будни после 9 дарим пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». С максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
3: Ай, в этом костюме, как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukestore.ru.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
3: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия готова содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке и будет рада предоставить площадку для арабо-иранского диалога. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Алимов. Отказ от ЕГЭ по обществознанию в России не обсуждается. Об этом РИА Новости заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, предмет остается базовым для ряда специальностей, в том числе для юриспруденции. В России подешевели овощи и фрукты. Их стоимость снизилась за неделю. Об этом пишет Интерфакс. Например, огурцы подешевели на 6%, а помидоры почти на 4%. Незначительно снизилась стоимость бананов, репчатого лука и картофеля. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 21 июля, в Перми ясно будет, осадков не ожидается. Ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до 18 градусов, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Перми 27 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа снова конкурс «Счастливый номер 12+». По будням по 24 июля разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем после 5 часов вечера, по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. И большая просьба писать еще свое имя. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. 24 июля радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
3: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
8: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Золотая коллекция. Радио

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин поручил провести мониторинг системы наставничества для выпускников медвузов, в том числе необходимо собрать и проанализировать замечания и предложения молодых специалистов, отмечается в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля. Мониторинг проведут комиссии Госсовета России и Союза медицинского сообщества. По итогам работы они должны будут представить доклад правительства до 1 ноября. Одновременно с этим Минздраву поручено подготовить обзор положительного опыта наставничества. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитных договоров от их имени. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале. В уведомлении, как пояснил парламентарий, должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срок возврата и информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма свыше 50 тысяч рублей. Оповещение должно будет производиться в течение 15 минут через контактные данные заемщика или госуслуги. Минпромторг рассматривает возможность распространить российскую полку после запуска механизма на детские товары. Об этом РИА Новости рассказал замглавы министерства Иван Куликов. Он пояснил, что ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Куликов отметил, что преобладание на полках импортных товаров характерно для многих сегментов. Минпромторг со своей стороны последовательно работает над созданием более благоприятных условий для России. Российских предприятий. Жители пермских микрорайонов Гаева и Заозерья останутся без водоснабжения на сутки из-за ремонта насосной станции «Северная». Отключение запланировано с 10 утра 25 июля до 10 утра 26 июля, рассказали в компании «Новогорприкамье». Во время остановки станции специалисты проведут ремонт оборудования и водопроводных сетей, а также профилактические работы на объектах канализации. Жителям рекомендуют заранее сделать запас воды. Более половины опрошенных велосипедистов уже сменили бюджетную модель на более дорогую. Каждый десятый велосипедист купил модель стоимостью более 100 тысяч рублей, а 9% ездят на велосипедах за 200 тысяч и выше. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбери.ру. Чаще всего покупатель объясняет такой выбор желанием получить велосипед с улучшенными техническими характеристиками. Об этом заявил каждый четвертый опрошенный. Еще 23% выбирали новый велосипед под конкретные задачи, например, для спорта или путешествий. А 18% покупки более дорогой модели подтолкнуло решение серьезно заняться велоспортом. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 21 июля во вторник в Перми будет ясно, без осадков, ветер северный, слабый, температура воздуха. Сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего, и где мы продолжаем разыгрывать пригласительные билеты на вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре. Два из них могут достаться именно вам, если прямо сейчас вы отправите смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. В сообщении обязательно пишите свое имя 8-906-3-8-104-1. Приз достанется вам, если ваша смс-ка придет 6-й по счету. Желаю удачи.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Домой с выгодой. В июле в «Домодум» мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать.
3: «Домодом». Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
5: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко. Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
6: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
8: ИП «Кредит» Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает? У авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
9: Двери банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
0: На радио «Альфа» информация о движении в Перми. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов оно сейчас загружено. Самые крупные скопления транспорта на Соликамской от переезда до остановочного пункта Кислотный, на Стахановской от моста до Карпинского и на Компросе от Монастырской до Екатерининской.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: радио Альфа 104.1 FM. Музыка, которую мы любим. Прямо сейчас расскажу, кто же получит два билета на вечеринку радио Альфа в Руки Вверх баре, которые разыгрываем мы в конкурсе «Счастливый номер». Условием нужно было шестым по счету отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» на специальный номер радио Альфа. А сделал это Альмир. Последние четыре цифры его номера – 8007. Альмир, с победой вы получаете два пригласительных на вечеринку «Радио Альфа» в Руки Вверх баре. На правах рекламы 24 июля «Радио Альфа» приглашает друзей, слушателей, всех, кто любит танцевать, на вечеринку в Руки Вверх баре. Стартуем в 22.00. 18+. Завтра после 5 вечера очередной конкурс «Счастливый номер» на «Радио Альфа». Желаю удачи вам.
1: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. «Радио Альфа».

0: Реклама.
1: Мам, где теперь моя комната?
2: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
3: Я здесь.
1: А где?
3: На террасе.
0: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт permdefiscourtros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
5: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
6: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. Пермь-подшипник. Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. Пермь-подшипник. Улица Хрустальная, 34.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
9: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

всегда хорошая музыка на радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В Кремле подтвердили готовность Владимира Путина к контактам с новым верховным лидером Ирана, однако предметных договоренностей о телефонном разговоре на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подход Германии к переговорам с Россией стал более конструктивным. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на британскую газету «Таймс». Параллельно велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи между странами. Ленинградская область возглавила рейтинг самых популярных российских регионов для рыбалки. По данным РИА Новости, в первую пятерку также вошли Карелия, Республика Алтай, Татарстан и Самарская область. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 21.

0: 1 июля в Перми ясно будет, осадков не ожидается. Ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до 18 градусов, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Перми 27 градусов.
1: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдологи. Лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
11: Дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, движение в Перми к этой минуте загружено на 6 баллов из 10. Пробки минут на 10-12 на Промышленной от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Стахановской от моста до Карпинского.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
5: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
6: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
5: «Домострой», Пермь, Николая Островского, 75.
6: Сайт domostroy.shop.
7: О, Брозок, Пермь, ОГРН. 117-595-80-21-403.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио Альфа.
9: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 6 вечера, новости на Радио Альфа. Зараб Ахметов, спонсор выпуска ООО «Атлантис», тротуарная плитка.
1: Здравствуйте. Российские порты начали оснащать комплексами корвет, предназначенными для защиты от диверсантов, подводных аппаратов и безэкипажных катеров противника. Об этом со ссылкой на концерн «Морское подводное оружие» «Гидроприбор» сообщили «Известия». По данным издания, новый комплекс способен вести круглосуточный мониторинг береговой зоны, надводной обстановки и подводной среды. Как отметила газета, гидроакустические станции комплекса могут размещаться на удалении до 15 километров от охраняемого объекта, что позволяет расширить зону контроля. Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня, принятое по распоряжению Владимира Путина, полностью оправдало себя в этом году и будет действовать бессрочно. Об этом рассказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС. По его словам, перенос сроков оправдал себя, так как нововведение не вызвало возмущений. Музаев подчеркнул, что вся система образования встретила изменения абсолютно спокойно и правильно. Средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет около 30 лет. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что в Европе аналогичный показатель составляет 34 года. По его словам, это связано с современными условиями жизни. Женщины все чаще стремятся до рождения ребенка получить образование, закрепиться в профессии и построить бизнес. И затем, когда они чувствуют, что имеют стабильный доход, то принимают решение о рождении ребенка, заключил академик. Пермские рестораны начали досрочно закрывать летние веранды из-за затяжной дождливой погоды. По словам представителей бизнеса, постоянные осадки привели к снижению числа посетителей и сделали работу сезонных площадок убыточной. Ранее городские власти разрешили летним верандам в Перми работать на 2 месяца дольше, до 1 ноября. Летом россияне стали чаще обращаться к врачам с так называемой кондиционерной аллергией. Такая реакция может привести к развитию ринита, бронхиальной астмы и конъюнктивита, передает газета РУМ. Сам кондиционер не вызывает аллергию. Опасность представляет загрязнения, которые накапливаются внутри устройства. Они создают благоприятные условия для размножения бактерий, плесени и грибков. Если кондиционер работает постоянно и его редко очищают, в пыли с высокой вероятностью появляются пылевые клещи, способные спровоцировать круглогодичную бытовую аллергию. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 21 июля во вторник в Перми будет ясно, без осадков, ветер северный, слабая температура воздуха. Сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.
1: Зачем топтать мою любовь?

0: не сошел с ума, так надо.
1: Реклама. Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
3: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
4: Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: На радио «Альфа» дорожная сводка. Плотное движение сейчас в Перми. На 5 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на плотине КамГЭС от Гаева до Молодежной. На Ленина от Николая Островского до Компроса. На Стахановской от моста до Карпинского и от снайперов до Мира. На Пушкина от Николая Островского до Куйбышева и от Компроса до Николая Островского. Еще на Бродовском тракте минут 7-8 можно потерять на участке А4 Липогорской до Героев Хасана.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радуемся хорошей музыке на радио Альфа 104.1 FM. Конечно, радуемся лету, которое в самом разгаре, и благодаря которому можно проводить время на природе.
1: Охота на отдых.
0: На радио Альфа продолжается охота на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Как принять участие в конкурсе? Запоминайте. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в «Макс Радио Альфа». И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И, пожалуйста, вместе с домиком пишите на всякий случай свой номер телефона, потому что у многих он может быть скрыт. Следующий финал «Охоты на отдых» в пятницу 24 июля в 15:10. Победителя из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона «Макс Радио Альфа» 8-906-3-8-104-1. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна. Сабборды, квадроциклы. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 30. 3.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн. Бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термо Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до нашей эры. А в 1 столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее

0: зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Альфа.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
1: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
2: А тебе-то зачем?
1: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
0: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
3: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
4: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
9: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
10: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026. Года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
11: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 5 баллов из 10. Крупнее всего пробки на Стахановской от моста до Карпинского, на Ленина от Сибирской до Куйбышева, на Компросе от Петропавловской до Революции, на Карпинского от моста до Стахановской, еще на Екатерининской от Ленина до Николая Островского.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия, Турция, КНР и Иран должны вступить в союз, призвали на конференции в Анкаре. Это нужно для обеспечения глобальной безопасности, сообщают СМИ со ссылкой на итоговую декларацию международной конференции. Авторы документа призвали также реформировать НАТО. Участники конференции назвали действия США и Израиля, а также ситуации вокруг Ирана, сектора Газа, Ливана и Украины главными источниками угрозы масштабного военного конфликта. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин. По его словам, злоумышленники могут представляться сотрудниками известной компании, помогать пассажиру ориентироваться в аэрогавани, а затем просить перейти по QR-коду, например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в дьюти-фри или небольшое вознаграждение. Сенатор объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, после этого мошенники могут попытаться войти в аккаунты, а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, госуслуг или других сервисов. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил модернизировать программу «Мат-капитала». По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 000 000 рублей при рождении третьего или последующих детей, передает ТАСС. За первое полугодие в Пермской УФАС поступило 249 жалоб на проведение государственных и муниципальных закупок. Обоснованными признали 64 из них. По итогам проверок ведомство выявило 96 нарушений. Ведомство также возбудило 162 административных дела, а общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей. Кроме того, УФАС рассмотрела 246 обращений о включении подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков. В итоге в реестр внесли 72 компании участников закупок. Краснодарский край возглавил топ направлений для отдыха в бархатный сезон. Результаты исследования представлены сервисом для планирования путешествий OneToTrip. На Краснодарский край приходится 21% заказов. При этом в сравнении с прошлым годом показатель снизился. Москва находится на втором месте, а Санкт-Петербург на третьем. В пятерку самых популярных направлений вошла Калининградская область, которая занимает 4-е место. Приморский край стал 5-м. В прошлом году регион находился на 10-й позиции. Республика Татарстан, ранее входившая в топ-5 популярных направлений, опустилась на 7-е место, пишет ТАСС. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 21 июля во вторник в Перми будет ясно, без осадков. Ветер северный, слабый, температура воздуха сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
3: В этом костюме, как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
10: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
11: Телефон 236-64-77.
12: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
13: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
14: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые серьезные на Стахановской, от моста до Карпинского, от Снайперов до Мира, на Вильямса и Писарева, от Гавинской до Карбышева, на Лесинск, от маршала Рыбалка до Магистральной и на Карпинского от моста до Стахановской.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью «Энзо Хоум». Мебелью с мировым именем.
5: «Энзо Хоум». Не просто мебель, а стиль жизни.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
8: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
7: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
8: Сайт домострой.шоп.
9: О, Бродок, Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
10: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеально. Условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
12: Расскажу о ситуации на пермских дорогах. К этой минуте, по данным Яндекс.Карты, они загружены на 3 балла. Сильнее всего на Стахановской от моста до Карпинского, на Компросе от Пушкина до Петропавловской и от Монастырской до Екатерининской, а также на Пушкина от Компроса до Максима Горького.
13: Радио «Альфа» 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Фридрих Мерц признал зависимость ФРГ от поставок российского газа. Их отсутствие спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, отметил канцлер. Таким образом, глава немецкого правительства ответил на вопрос журналиста телеканала ZDF, который говорил о невыполнении Мерцем предвыборных обещаний, данных гражданам страны. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получать такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Россия по итогам этого года может снова выйти на первое место по числу туристов, приехавших в Турцию. В Анталии ожидают, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 до 4 миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Средиземноморскую ассоциацию ательеров. За первое полугодие Анталию посетили более 1 300 000 гостей из России. Это примерно на 7% меньше, чем год назад. В отрасли связывают снижение с числом рейсов, курсами валют, ростом цен и геополитической обстановкой. В Пермском крае за первые 6 месяцев года ввели в эксплуатацию 788,5 тысяч квадратных метров жилья. Об этом рассказали в Пермстате. Это 9639 новых квартир, а общий объем строительства на 17% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Большую часть жилья построили индивидуальные застройщики. Также в регионе за полгода ввели в эксплуатацию 167 нежилых зданий общей площадью более 210 тысяч квадратных метров. Килиан Мбаппе установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу. В матче за третье место против сборной Англии французский нападающий оформил дубль и довел число своих голов на мировых первенствах до 22. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси, у которого 21 мяч. Третьим в списке остается бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе с 16 голами. Среди действующих футболистов следом идет англичанин Гарри Кейн. На его счету 14 мячей. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершился. В финале встречались сборные Аргентины и Испании. Матч закончился со счетом 1-0 в пользу испанской сборной. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 21 июля во вторник в Перми будет ясно, без осадков, ветер северный слабый. Плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 27-29.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На этой неделе вазовский внедорожник «Лада Нива Legend» шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия «АвтоВАЗа», запустили серийное производство глубоко модернизированной «Нивы». К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.
3: Радио «Альфа». Реклама.
4: Мам, где теперь моя комната?
5: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
6: Я здесь.
4: А где?
6: На террасе.
7: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-court-ros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
10: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: АБС Авто на Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки. День фантазии и чрезмерных эмоций. Но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы. Отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы. День принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы. Возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 21 июля, в Перми будет ясно. Осадков не ожидается, ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 27-29.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 21 июля, в Перми будет ясно. Осадков не ожидается, ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 27-29.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки. День фантазии, чрезмерных эмоций. Но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы. Отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы. День принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы. Возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
0: Радио Альфа.

Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 21 июля, в Перми будет ясно. Осадков не ожидается, ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 27-29.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, остатки сигарет.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем знать.

я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: слова.
1: Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.